Фабрика Добре забаве. Радио Смедерево 96,1 МГц. Екстра FM радио 107,5 МГц из Младеновца. Бат радио 106 МГц из Крагујевца. Не мрдай, не мрдай. На правом си месту.